Я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, я не зн